музыка падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Давай сыграем без правил, да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целое навсегда. Мы споем этот кавер,

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенья плюс 26-31.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в Светофоре. ГАЗ универсальный. Всего 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер, в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, покой начнет восстанавливаться там, где недавно были сомнения. Вечер подарит приятный повод для улыбки. Позвольте себе радость. Тельцы. День принесет приятное чувство стабильности даже в меняющихся обстоятельствах. Почувствуйте ритм. Близнецы. Ваше слово будет обладать особой силой убеждения. Говорите от сердца. Раки. Вы почувствуете, что движетесь в правильном направлении. Даже маленькие успехи подарят вдохновение. Львы. Обстоятельства дадут возможность проявить лидерские качества без лишнего давления. Ведите за собой. Девы. Полезная информация окажется рядом, если вы будете внимательны к деталям. Главное, откажитесь от контроля. Весы. Ваши идеи будут находить отклик быстрее, чем обычно. Делитесь планами. Скорпионы. Новые впечатления окажутся особенно ценными и вдохновляющими. Судьба подарит неожиданный шанс. Стрельцы. Внутреннее чутье поможет избежать ненужных сложностей. Вы в шаге от большой ошибки. Попробуйте на этот раз ее не совершать. Козероги. День покажет, насколько важны люди, разделяющие ваши цели и ценности. Укрепляйте связи. Водолеи. Оригинальная идея поможет взглянуть на старую задачу по-новому. Не сбейтесь с пути. Рыбы. Ваше внимание неожиданно переключится на то, что раньше казалось незначительным. Именно там может скрываться ценная возможность.

0: Скидка 26 июня в Светофоре. Свинина на кости охлажденная. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

При пустых обещаний хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Тут-тут-тут квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся каждую пятницу в 19.00 в ресторане «Брудершафт». 12 июня игра по всем эпохам и направлениям. 19 июня тематика только припевы любимых хитов. 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте. Тут-тут квиз в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенья плюс 26-31.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миасс. Контактный телефон 35 13 55 33 22.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

слушай лучшее на «Континенталь». Континенталь.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вау, они уже в городе.
1: Да, современные и динамичные кроссоверы Jetour в наличии в Регинас на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный Jetour Dashing или брутальный Jetour T1? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой Jetour в Регинас. Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
2: Один день беспрецедентной выгоды в Cherry Tenet Planeta Auto. Только 20 июня. Только на братьев Кошириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Cherry Tenet 20 июня на братьев Кошириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-01-10.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш БМВ к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе БМВ М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе +26, в Карталах и Троицке +28 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске +27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенья +26, 31.

0: Тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
3: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500 – комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе и настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Techno Premium. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил, инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

типа того, что я видел где-то там во снах. Я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память, удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26-го.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

Встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенья плюс 26-31.

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
3: Один день беспрецедентной выгоды в Cherry Tenet Planeta Auto. Только 20 июня. Только на братьев Кошириных 137. Получите персональную скидку от официального представителя завода. Таких шикарных условий еще не было. Успей купить свой Cherry Tenet 20 июня на братьев Кошириных 137. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону 700-01-10.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, покой начнет восстанавливаться там, где недавно были сомнения. Вечер подарит приятный повод для улыбки. Позвольте себе радость. Тельцы. День принесет приятное чувство стабильности даже в меняющихся обстоятельствах. Почувствуйте ритм. Близнецы. Ваше слово будет обладать особой силой убеждения. Говорите от сердца. Раки. Вы почувствуете, что движетесь в правильном направлении. Даже маленькие успехи подарят вдохновение. Львы. Обстоятельства дадут возможность проявить лидерские качества без лишнего давления. Ведите за собой. Девы. Полезная информация окажется рядом, если вы будете внимательны к деталям. Главное, откажитесь от контроля. Весы. Ваши идеи будут находить отклик быстрее, чем обычно. Делитесь планами. Скорпионы. Новые впечатления окажутся особенно ценными и вдохновляющими. Судьба подарит неожиданный шанс. Стрельцы. Внутреннее чутье поможет избежать ненужных сложностей. Вы в шаге от большой ошибки. Попробуйте на этот раз ее не совершать. Козероги. День покажет, насколько важны люди, разделяющие ваши цели и ценности. Укрепляйте связи. Водолеи. Оригинальная идея поможет взглянуть на старую задачу по-новому. Не сбейтесь с пути. Рыбы. Ваше внимание неожиданно переключится на то, что раньше казалось незначительным. Именно там может скрываться ценная возможность.

0: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске

0: Венский Регинос. Братьев Кашириных, 141.
1: Вот представь себе, новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
2: А дети?
1: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
2: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
1: Дома по цене квартиры в новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 7-300-750-1. Сайт nk174.ru.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
6: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Фарфоре. Масло сливочное традиционное 82,5%. ГОСТ 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
1: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Хавейла». Встречаемся в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.

0: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
2: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
3: Добрый день, меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике Валадент на Бейвеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике Валадент такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
4: Улыбайтесь,
5: имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенья плюс 26-31.
2: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
5: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
6: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
10: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
13: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Вау, они уже в городе.
1: Да, современные и динамичные кроссоверы Jetour в наличии в Регинос на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный Jetour Dashing или

0: брутальный Jetour T1 – решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой Jetour в Регинос. Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5Р.
1: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
3: Ген, ты чего пешком?
4: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
3: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: на «Спартаке». Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Кресла пластиковые, «Ротанг», усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 30 июня.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Максим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Знаменитые новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хавейл июль. Там, где начинается твой новый Хавейл. Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон Хавейл июль на Копейском шоссе 88/9.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Хавейл F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Хавейл F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных 141.
4: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
6: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРНВ 319-911-221-447.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Самолет.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенья плюс 26-31.
1: Реклама на радио «Континенталь».
4: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
8: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
9: Запись по телефону плюс 7-351-246-77-77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В ЖК «Шишкин» легко начать.
11: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
10: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
11: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
12: Покупайте выгодно в Светофоре. Карбонат свиной всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
13: Лариса, где выгодно купить жилье?
14: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
13: Построить маршрут.
14: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
13: Поехали в джили «Планета Авто».
15: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: тротуарная плитка всех удивит.
1: Паривит красивая плитка, и так красиво лежит.
2: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: ТРК «Ротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26-го...

0: Пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я – Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент – с заботой о вашей улыбке.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов.
1: Дамы и господа, впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы готовы?

0: Всем привет! На улице наконец-то появилась некая солнечность. Какое-то лето пришло на Южный Урал, так что ни в коем случае не выключаем кондиционер и радио «Континенталь». Ведь впереди у нас самые жаркие и лучшие треки. Вы всю неделю заходили на сайт radiokon.ru и голосовали за своих любимчиков. А я весь ближайший час буду подводить итоги. Меня зовут Тимон. Погнали!
1: Хит конем!
0: В честь более-менее наступления лета сразу же в ваши ушки летит трек от Джонни Федука, который так и называется «Лето». Наша с вами задача послушать его и решить, достоин он попадания в хит конем или нет. Если вердикт будет положительным, зайдите на сайт radiokon.ru и оставьте свое сердечко напротив музыкантов. Джонни и Федук. Лето.

0: Время начать слушать наших хитоконёвцев. Стартуем сегодня с лирики, а точнее с лирика. Не переживайте, это чисто для плавного, бесстрессового входа для новичков. Сейчас вы немного привыкнете к качественной современной музыке, а потом нарублю для вас что-то поэнергичнее. Хотя, если вы всегда на волнах радио «Континенталь», то такую музыку вы слушаете 24/7. 20-я строчка. Лирик. «Oh my love».
1: Заходи без причин.

о нем на этой неделе. Все-таки человек на секундочку дал старт рекордной серии концертов на лондонском стадионе Уэмбли. Как будто бы забот хватает, поэтому англичанин остался на 17-й строчке. Гарри Стайлз, Ready, Steady, Go.

Недавно впервые вышло большое интервью. Если вы фанаты как-то это пропустили, бегом слушайте истории жизни Вани. Питека о нем же чего-то не пошло, и музыкант упал на 16-ю позицию. Holiday Boy, ты не хотела.

0: больше, еще больше летних треков. Тем более, что у следующей исполнительницы есть поводы порадоваться. Ведь она наконец-то исполнила свою мечту и купила дом для родителей. А еще певица перенеслась 20 на 14 строчку, и это лучший подъем недели. Клава Кока, совершенно летние.
1: 14 место.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Вау! Они уже в городе!
2: Да, современные и динамичные кроссоверы «Джетур» в наличии в «Регинас». На Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный Jetour Dashing или брутальный Jetour T1? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой Jetour в Регинас. Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
8: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ «Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 730-751.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Лето в самом разгаре, и как вы уже могли понять по Гарри Стайлсу, звезды мирового масштаба начали собирать знаменитые стадионы по всему земному шару. На очереди Бруно Марс. Он выбрал в качестве локации Стад де Франс, что находится в пригороде Парижа. Тем самым мы закрываем еще одну страну на нашем хитовом глобусе. Бруно Марс, I Just Might.

Что творят Сергей Лазарев и Полина Гагарина в последнее время, просто уму непостижимо. Помимо своих откровенных фотографий и целовашек на сцене, на этой неделе они еще и познакомили своих детей. Мы же ж думали, что вы трек прогреваете. А что происходит? Ну, давайте продолжать следить за развитием событий. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End.

Барабанные палочки в этом выпуске улетают людям, которые точно не знают народные названия бочонков для лото. Биби Рекса и Фейтлес. Их трек New Religion поднимается на 11 место.

0: Многие считают семерку счастливым числом. По крайней мере, на этой неделе так точно можно сказать про Диму Билана и Анну Асти. Плюс 3 строчки у их песни «Эпилог». В нашем эфире никакого эпилога не будет. У нас все по плану. Хит, а после него погода и небольшая реклама. Анна Асти и Дима Билан. «Эпилог».
1: Седьмое место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенья плюс 26-31.

0: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». ГАЗ универсальный. Всего 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
3: Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Последнее время в шоу-бизе какой-то странный тренд переломанных ног. Ольга Бузова и Полина Деброва не дадут соврать. Но начала это еще в мае жена рэпера Мота Маша Мельникова. С тех пор прошло несколько недель, девушке показалось этого мало, и она травмировала здоровую ногу. Теперь одна сломана, а на другую больно наступать. Что ж, качаем руки получается. Давай, Матвей, хит в поддержку жены. Мот, намек на нас.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Хит конем! Хит конем!
2: Сейчас будут коротенькие припевы для того, чтобы мы вспомнили всех участников хита конем перед пятеркой лучших на этой неделе. Начнем с лирика. Он оказался сегодня последним. 20 место. Oh my love. Джонни перехватывает эстафету со своей эйфорией и 19-й строчкой.
3: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория. Ой, я знаю, что ты только моя. Эй, моя, моя, моя.
2: 18-ми стали Айсгергерт и Зиверт. Банк.
4: Я как будто бы банк, но я не коплю плюс.
5: Моя дама бьет туз, поднимая санрайз, шлю Питер салют.
4: Фу, 7-9-7 рук.
2: Гарри Стайлз топчется на месте. На месте под номером 17. Ready, steady, go.
6: One time is alright. Two times is one too many.
2: На 16-ю позицию падает Holiday Boy. Ты не хотела.
7: Ты не хотела.
2: Where is my husband? Продолжает задаваться вопросом певица Рэй. 15-я ступень. Клава Кока поднимается на 14-ю строчку. Совершенно летние. Бруно Марс, 13-й, I Just Might.
8: Hey, Mr. DJ, I just might like my baby.
2: Happy End от Полины Гагариной и Сергея Лазарева занимает 12-е место. Биби Рекса и Фейтлис в этом выпуске 11-е, New Religion. Холи Флейм ровно посередине чарта. Тону.
9: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
2: Девятка улетает Егору Криду, Артику и Асти. Карма.
10: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам.
11: Карма.
2: BTS на этой неделе дотянули до 8-й строчки. Swim.
12: Я just swim, swim. Water falling on your skin.
2: Эпилог от Анны Асти и Димы Билана на 7-й позиции.
13: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять сомлися.
2: Ну и завершим этот блок рэпером Мотом. Намек на нас. 6-е место.

0: Ваня Дмитриенко вновь собрался на Урал. Совсем скоро, 26 июня, артист выступит на общегородском выпускном в Екатеринбурге. Уральцы это ценят, и уральцы хорошо голосуют за Ваню на сайте radiokon.ru. Давай, заскакивай к нам почаще. Надо же как-то добираться до первого места. Ваня Дмитриенко.
1: Ртуть. 5-е место.

0: Певица Зиверт шикарно подготовилась к своему пребыванию в хите конем. Она намыла свою хитовую тачку, заправила полный бак, вдавила на максимум педаль газа и шикарно двигается по чарту. До заветной финишной черты в виде победы ей осталось буквально три перекрестка. Четвертая позиция. Зиверт. Газ.
1: Четвертое место.
2: Все мы изначально.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: день, один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
1: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать...

0: сделать уникальное предложение на покупку нового Хавейла. Встречаемся в Хавейл Июль на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500 – комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе и настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Techno Premium. В наличии за 7 299 000 у официального дилера Tank Reginos. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginos на Каширинах 141А.
3: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева, 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.

0: Миа Бойко стала очень популярна благодаря своему экспонату. Вот чтобы вы понимали, насколько график ее выступления расписан практически до конца года. Звезда выступит 21 ноября в Великом Устюге на дне рождения Деда Мороза. Вы вообще понимаете масштаб всего происходящего? Во-первых, мы узнали, что Дед Мороз празднует свою дырешку, а во-вторых, слушает Мию Бойку. Вот и думайте теперь. Слушаем тот самый, похоже, уже легендарный экспонат.
1: Второе место.

0: У меня для вас две новости, и каждая из них может быть как плохой, так и хорошей. Смотря фанат вы Беарвульф или нет, Лера потеряла первую строчку и на этой неделе довольствуется серебром. Ну а в целом, если вы любите перемены в хите «Конем», новость вроде бы и хорошая. Ведь у нас сегодня будет новый победитель. Беарвульф. Феникс.
1: Второе место.

0: Добрый день, меня зовут Савельев Никита Валерьевич, я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки, она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. В Велладент мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил, инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Мы это с вами предрекали и оказались правы. В конце концов, это было неизбежно. Шадешечка очень быстро добралась до первой строчки, и теперь сдвинуть ее оттуда будет очень-очень сложно. Есть шансик, пожалуй, только у Мии Бойки с ее экспонатом. В общем и целом, ближайшее время будет очень интересно. Ну а пока поздравляем победителей и наслаждаемся летним хитом. By India, Хчо и Мод, Шаде. Первое место.

0: «Щит конем».
1: Это был шикарный час. Мы много что с вами успели сделать и послушать, а самое главное, зарядились шикарным настроением, которое сильно пригодится на выходных. Продолжайте заходить на сайт radiokon.ru и голосовать за своих любимых исполнителей. Встретимся через неделю. Меня зовут Тимон, и я уже сделал свой хит конем. А вы...

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте ЖК «Шишкин.рф».

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». «Ниагарафест» 20 июня с 12.00. Вход свободный. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенья плюс 26-31.

0: Тянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
3: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
7: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, покой начнет восстанавливаться там, где недавно были сомнения. Вечер подарит приятный повод для улыбки. Позвольте себе радость. Тельцы. День принесет приятное чувство стабильности даже в меняющихся обстоятельствах. Почувствуйте ритм. Близнецы. Ваше слово будет обладать особой силой убеждения. Говорите от сердца. Раки. Вы почувствуете, что движетесь в правильном направлении. Даже маленькие успехи подарят вдохновение. Львы. Обстоятельства дадут возможность проявить лидерские качества без лишнего давления. Ведите за собой. Девы. Полезная информация окажется рядом, если вы будете внимательны к деталям. Главное, откажитесь от контроля. Весы. Ваши идеи будут находить отклик быстрее, чем обычно. Делитесь планами. Скорпионы. Новые впечатления окажутся

0: сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных 141.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Неофита. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: Отпустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Реклама на радио «Континенталь».
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур». На красивом, элегантном,
2: проходимом и компактном.
1: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
2: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
4: А дети?
3: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
4: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
3: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Испарина. Все это близ села Димарина. Ярмарки, концерты, звучат овации, мастер-классы, игрища и дегустации. На 3 дня все вместе затусили, подчеркнув единство народов России.

0: на радио «Континенталь». Хавайл июль. Там, где начинается твой новый Хавайл. Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавайл июль» на Копейском шоссе 88/9.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
2: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Гиннес» за 4 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Гиннес» на Каширинах 141А.
3: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагара-фест. 20 июня с 12:00. Вход свободный. 0+.
6: 26-06-26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26

0: Пропустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу Братьев Кашириных, 139.
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.

0: Татаврия.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: дилер автомобилей KGM SsangYong находится на Братьев Кашириных 147.
1: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка Шапито Орион на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf 0+. ИП 0 Лилия Александровна, УГНВ 319-221-447.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Вау! Они уже в городе!
3: Да, современные и динамичные кроссоверы «Джетур» в наличии в «Регинас» на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный «Джетур Дэшинг» или брутальный «Джетур Т1»? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой «Джетур» в «Регинас». Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
2: Тянем?
4: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
0: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: на радио «Континенталь».
1: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит красивая плитка, и так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Только 26 июня в Светофоре. Свинина на кости охлажденная. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
3: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники «Велоден Джуниор». Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся каждую пятницу в 19.00 в ресторане «Брудершафт». 12 июня игра по всем эпохам и направлениям. 19 июня тематика только припевы любимых хитов. 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте. Тутс-тутс квиз в Челябинске. И на сайте mzgb.pro 16+.
6: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенья плюс 26-31.

0: Лесной пейзаж. Бескрайнее поле, шумная дорога. Дорога?
1: Проезжая часть не место для прогулок. Вынуждены идти вдоль нее? Наденьте световозвращающие элементы и двигайтесь по обочине навстречу транспорту. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
3: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
2: Построить маршрут.
3: Строю маршрут до «Джили Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
2: Поехали в «Джили Планета Авто».
4: Прекрасная жизнь начинается с хорошей работы. «Эковывоз» набирает водителей категории «С». С первого дня стабильность, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне. Плюс 7-922-732-74-69. Троицкий тракт 5. «Эковывоз». Мы меняем жизнь к лучшему.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ваши идеи будут находить отклик быстрее, чем обычно. Делитесь планами. Скорпионы. Новые впечатления окажутся особенно ценными и вдохновляющими. Судьба подарит неожиданный шанс. Стрельцы. Внутреннее чутье поможет избежать ненужных сложностей. Вы в шаге от большой ошибки. Попробуйте на этот раз ее не совершать. Козероги. День покажет, насколько важны люди, разделяющие ваши цели и ценности. Укрепляйте связи. Водолеи. Оригинальная идея поможет взглянуть на старую задачу по-новому. Не сбейтесь с пути. Рыбы. Ваше внимание неожиданно переключится на то, что раньше казалось незначительным. Именно там может скрываться ценная возможность.

0: день – один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
1: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Хавейла». Встречаемся в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
5: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
8: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия. Живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
9: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
10: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar.midpoint.ru. 18+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. «Стэнк 500». Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в «Тэнк 500 Техно Премиум». В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера «Тэнк Регинос». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в «Регинос» на Каширинах 141А.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Добрый день. Меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Валадент» на Бейвеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Валадент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП Новик Лилия Александровна, УГРН, В-319-911-221-447.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенья плюс 26-31.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
3: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать.
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 30 июня.
8: Грузоподъем «Спецтехника» производит и продает грузовые стропы всех типов, любой грузоподъемности и длины. Город Миасс. Контактный телефон 35 13 55 33 22.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Вау, они уже в городе.
2: Да, современные и динамичные кроссоверы «Джетур» в наличии в «Регинос» на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный «Джетур Дэшинг» или брутальный «Джетур Т1»? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой «Джетур» в «Регинос». Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
3: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям: разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 150

0: Мотор греется.
1: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
3: А дети?
2: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
3: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
2: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
4: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223 08 70 16+.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш БМВ к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе БМВ М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
2: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.

0: Светофоре. Масло сливочное традиционное 82,5%. ГОСТ 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Уверенно выделяйтесь из городского потока с кроссовером JQ J8. Надежный двигатель мощностью 249 лошадиных сил, инновационный полный привод. Надежные системы безопасности обеспечат комфорт в любых дорожных условиях. При покупке JQ J8 в Планете Авто фирменный велосипед в подарок. Официальный дилер JQ Планета Авто на Братьев Кашириных 126/1. Срок действия акции до 30 июня 2026 года. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не является публичной офертой.
4: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
5: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Ниагара празднует 25 лет. Приходи порадоваться вместе на веселом Ниагара-фесте. 20 июня. Площадка за торговым городом «Алмаз». Хедлайнер фестиваля – группа «Интонация», подарившая любимые саундтреки сериала «Молодежка». Ниагарафест 20 июня с 12:00. Вход свободный. 0+.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжело больным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в Челябинвестбанке, уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в Челябинвестбанке. Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, покой начнет восстанавливаться там, где недавно были сомнения. Вечер подарит приятный повод для улыбки. Позвольте себе радость. Тельцы. День принесет приятное чувство стабильности даже в меняющихся обстоятельствах. Почувствуйте ритм. Близнецы. Ваше слово будет обладать особой силой убеждения. Говорите от сердца. Раки. Вы почувствуете, что движетесь в правильном направлении. Даже маленькие успехи подарят вдохновение. Львы. Обстоятельства дадут возможность проявить лидерские качества без лишнего давления. Ведите за собой. Девы. Полезная информация окажется рядом, если вы будете внимательны к деталям. Главное, откажитесь от контроля. Весы. Ваши идеи будут находить отклик быстрее, чем обычно. Делитесь планами. Скорпионы. Новые впечатления окажутся особенно ценными и вдохновляющими. Судьба подарит неожиданный шанс. Стрельцы. Внутреннее чутье поможет избежать ненужных сложностей. Вы в шаге от большой ошибки. Попробуйте на этот раз ее не совершать. Козероги. День покажет, насколько важны люди, разделяющие ваши цели и ценности. Укрепляйте связи. Водолеи. Оригинальная идея поможет взглянуть на старую задачу по-новому. Не сбейтесь с пути. Рыбы. Ваше внимание неожиданно переключится на то, что раньше казалось незначительным. Именно там может скрываться ценная возможность.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0. Днем воскресенье плюс 26-31.

кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

бывало. И снова сердце.

В облике, но не поменяйся в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносно.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Как все красиво начиналось, улыбки, цветы, комплименты. С тобой лучшие моменты. Мы проживали как

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты, мысли о тебе —

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай в сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

В городе снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми, я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.